0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
3: Надо приемник включить.
4: И что ты хочешь услышать так рано?
3: Пуш.
4: Что?
3: Пуш. Говорю по буквам. Пора. Уже 6.55.
5: Пуш. Пуш. Пуш.
6: Начинаем новый день раньше всех. Первое утреннее шоу на радио Юнитон. Ежедневно по будням в 6.55.
7: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-22.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.

Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».

0: том числе для участия в наших играх, для того, чтобы забирать у нас, отбирать у нас подарки. Да. Поэтому действуйте,
1: мы,
0: друзья.
1: Мы, конечно, в эти подарки вцепились и отдавать не хотим, но все для вас.
0: Ну что ты всю правду рассказываешь?
2: Ну ты же начала как-то спала рассказывать. Я еще...
0: Я думала что-то одно рассказать, ну пусть будет теперь две правды.
1: Кое-что, слава богу, не все вам рассказал. Поэтому давайте общаться. Четверг пришел, 9 июля на календаре, а на радио Юнитон стартует первое утреннее шоу.
0: Доброе утро.
3: Просыпайся в утреннем шоу «Буш». Всем выйти из сна.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4500.